Дорожное радио. Симферополь 91

Дорожное радио представляет новая песня «Мэри Рэй. Моя любовь».

знаю, что скоро вдали телефон. Голос услышу, мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

Дорожное радио. Симферополь 91.5

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе до полей я иду землей Невской.

гордость не швырнет в море. День гудком зовет Кировский завод, он дворцам своим корень

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду с землей Невской.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

про себя шепчу. Я тебя люблю.

Дорожное радио. Симферополь 91.

0: Очень сложно.
1: Дорожное радио.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По-по-по-по по такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо в ней.

страдают бедные и клянут беду в день какой неведомо в никаком году.

0: Реклама.
1: До 80% фасада – это стекло. Остекление выдержит ветер, но не взрывную волну. Бронепленка удержит осколки. Сохраните жизнь себе и своим близким. Закажите оклейку окон под ключ. Гарантия 1 год. Звоните плюс 7 978 979 2176.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория, заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

пишешь, не звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня.

0: радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Только вперед, к новым победам. Вместе с Дорожным радио. С любовью, Дмитрий Маликов.

Дорожное радио представляет новое шоу выходного дня «5 звезд». Вы душа компании и отличный вокалист? Или ваше утро начинается с пения в душе?

0: Автодорожная.ру
1: 18+.
2: Реклама. Жилой комплекс «Море» в Евпатории. Ваше море всегда рядом. Летнее акционное предложение от группы компаний «Дом». Скидка 5% на квартиры для каждой семьи. С 1 июня по 31 августа 2026 года. Концепция прежняя. Море, комфорт и качество. ЖК «Море». Не просто квартиры, а часть счастливой семейной истории. Все условия акции на морекраймея.ру. Застройщик ООСЗ «НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
2: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91 и

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Всем привет! С вами на волнах Дорожного радио Александр Иванов. Желаю вам прекрасного дня и пусть у вас все.

0: Реклама.
1: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория, заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
2: Хо-хо-хо! Ух, жара! Борода плавится, валенки просятся в отпуск, а подарки я все равно принес.
3: Дед Мороз, сейчас же лето!
2: Вот именно, в ГК «Дом» уже новогодние подарки. Кладовая, паркинг и целых 2 миллиона рублей.
4: Хо-хо-хо. Новый год летом. Время выбирать квартиру у моря. Подробнее на morekraimea.ru.
5: Предложение действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Застройщик ОСЗ НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: До 80% фасада – это стекло. Остекление выдержит ветер, но не взрывную волну. Бронепленка удержит осколки. Сохраните жизнь себе и своим близким. Закажите оклейку окон под ключ. Гарантия 1 год. Звоните плюс 7 978 979 21 76.
7: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: С 1 августа в силу вступает ряд нововведений, о них сообщает РИА Новости. Так, в платежных документах за ЖКУ будут отдельной графой указаны расходы на содержание общего имущества и текущий ремонт. Таким образом, станет ясно, сколько управляющая компания начислила за регулярное обслуживание дома, а сколько за ремонт подъездов, инженерных систем и прочее. Кроме того, налоговая служба начинает направлять пользователям портала госуслуги налоговое уведомление автоматически. Если раньше для этого требовалось предварительное согласие, то теперь оно не нужно. Работающим пенсионерам положен ряд льгот. Среди них оплачиваемые дни для диспансеризации, дополнительный отпуск и налоговые вычеты. Как пишет РИА Новости, об этом рассказал депутат Госдумы Алексей Гавырин. Он пояснил, что одной из гарантий являются два оплачиваемых дня для диспансеризации раз в год. Также пенсионер по старости может ежегодно взять до 14 календарных дней отпуска без сохранения зарплаты. Кроме того, работающий пенсионер может получать налоговые вычеты за лечение, покупку жилья и проценты по ипотеке. По земельному налогу действует вычет на 6 соток.

0: Там пишет ТАСС со ссылкой на данные сервиса Суточно.ру, согласно которым средняя стоимость аренды этим летом составляет 5160 рублей. Отмечается, что если сравнивать с прошлым летом, цена снизилась незначительно на 1%. Однако в предыдущих сезонах посуточная аренда дорожала примерно на 10% в год. В нынешнем году сильнее всего на 4%, а средняя стоимость снизилась в Волгограде. Василий Кандинский возглавил рейтинг русских художников по стоимости самых дорогих работ, проданных на ведущих аукционах мира. Об этом пишет РИА Новости, отмечая, что около 40 работ Кандинского преодолели отметку в 5 миллионов долларов, а их общая стоимость превышает 590 миллионов. Вторую строчку занимает Казимир Малевич, на третьем месте по стоимости картины Марка Шагала. О том, насколько хватит бензина в баке, если загорелась лампочка, пишет портал «Автоньюз». Так, по словам специалистов, в среднем проехать можно еще от 50 до 100 километров. Но эта цифра весьма условна и зависит от множества факторов – скорости, температуры воздуха за бортом, загруженности салона и так далее. При этом отмечается, что на лампочке можно ездить без последствий, но не стоит превращать это в привычку. В то же время, если индикация горит при полном баке, следует проверить датчик уровня топлива, проводку или приборную панель.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
2: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
3: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
4: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
0: Дорожное радио.

0: А мне милее не шумные, милее одноэтажные.
1: Дорожное радио.
2: Симферополь 91 и

твои глаза, тени на потолке. Как же ты заводишь меня, я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова, где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты, стоп. Я отключу телефон.

На свете есть места, куда приходим мы на миг отъединиться, где память, как строка почтового листа. Нам сердце

0: Реклама. Жилой комплекс «Море» в Евпатории. Ваше море всегда рядом. Летнее акционное предложение от группы компаний «Дом». Скидка 5% на квартиры для каждой семьи. С 1 июня по 31 августа 2026 года концепция прежняя. Море, комфорт и качество. ЖК «Море». Не просто квартиры, а часть счастливой семейной истории. Все условия акции на morekraimea.ru. Застройщик ООСЗ «НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: До 80% фасада – это стекло. Остекление выдержит ветер, но не взрывную волну. Бронепленка удержит осколки. Сохраните жизнь себе и своим близким. Закажите оклейку окон под ключ. Гарантия 1 год. Звоните плюс 7-978-979-2176.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

Дорожное радио представляет новое шоу выходного дня «5 звезд». Вы душа компании и отличный вокалист? Или ваше утро начинается с пения в душе?

0: Дорожная.ру
1: 18+.
2: Реклама.
3: Вижу цель, не вижу препятствий.
4: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
5: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
6: Сюрприз от Пятого канала. Вечер с любимыми детективами. След. Премьера. В 21.25. А сразу после «Великолепная пятерка». Новая серия. В 22.20. В понедельник. На Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
2: Дорожное радио.

У каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

Дорожное радио. Симферополь 91

0: Реклама.
1: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория, заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: В России утвердили список приложений, обязательных при установке на гаджеты. Как пишут «Известия», согласно распоряжению правительства, которое вступает в силу со следующего года, в перечне приложений, обязательных для предустановки на смартфоны и планшеты, оказались в том числе сервисы Яндекса, ВК, Госуслуги, Мессенджер Макс, книжный сервис Литрес и приложение «Честный знак». Для компьютеров обязательными стали Яндекс.Браузер, Мой офис и антивирус лаборатории Касперского.
0: Мир.
1: Соединенные Штаты могут отказаться от роли лидера в группе содействия Украине. Об этом пишет «Политику» со ссылкой на источники, по словам которых Пентагон отстраняется от руководства командованием НАТО в Германии, которое координирует в том числе передачу военной помощи Киеву. При этом, согласно материалу, союзники по НАТО в целом поддерживают такой шаг США, и некоторые отмечают, что расширение роли Европы представляется целесообразным.
0: Россия.
1: В стране стала обязательной маркировка готовой мясной продукции. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на оператора системы «Честный знак». Отмечается, что на первом этапе маркировка охватит готовые продукты из мяса и мяса птицы, за исключением колбасных изделий. Для них обязательная маркировка вводится с октября. В Венгрии из-за падения уровня воды в Дунае отключили второй из четырех блоков атомной электростанции ПАКШ. Об этом сообщает Bloomberg. Ранее премьер-министр страны Петр Мадьяр говорил, что работу станции могут приостановить полностью. Это произойдет впервые за 44 года. Как пишет ТАСС, уровень воды в Дунае снизился на всем протяжении реки. Так, в Словакии зафиксировали самый низкий показатель за последние 30 лет. Такая ситуация привела к тому, что сейчас реку не удается использовать для охлаждения реакторов. Нижний Новгород является лидером среди российских городов по индексу времени в пути на работу и обратно. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование платформы «Намбео». Всего в рейтинге 305 городов мира первые места у самых медленных, последние достались самым быстрым – Нижний Новгород на 259-й строчке. Самыми медленными среди городов нашей страны оказались Краснодар, Москва и Петербург. Ну а первое общее место рейтинга и звание города, жители которого дольше всех добираются на работу, получил нигерийский Лагос.
0: Новости на Дорожном радио.

Реклама. До 80% фасада – это стекло. Остекление выдержит ветер, но не взрывную волну. Бронепленка удержит осколки. Сохраните жизнь себе и своим близким. Закажите оклейку окон под ключ. Гарантия 1 год. Звоните плюс 7 978 979 2176. Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на tbank.ru, а у Т-банк 0+.
4: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе Монарх со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
6: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
7: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
0: Дорожное радио.
8: Если б я был султан, я б имел 3 жён и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот. Ах, спаси Аллах!

Зульфия мой халат гладит у доски. Шьет Гюли, а Фатима штопает носки. Три жены, красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три.

Как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой. Неплохо.

Дорожное радио. Симферополь 91 и

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Всем привет, с вами Тони, и мы с вами вместе в пути на Дорожном радио. И я желаю вам прекрасного настроения.

0: на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу, какое фитнес-направление решила освоить Катя Лель. Какая песня поможет провести конец лета насыщенно, а также узнаем, что Ярослав Сумишевский предпочитает есть перед концертом. Совсем скоро на Дорожном радио.
0: Дорожное радио.
2: Отчего так в России березы шумят? Отчего белоствольные все понимают? У дорог, прислонившись по ветру, стоят, и листву так печально кидают. Я пойду по дороге простору, я рад,

печальные листья летят под рубахою, душу лаская. А на сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, он, как я, оторвался от ответа.

старуха махнет на прощанье рукой и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят, а последнее, эх, западает.

плечо. Он, как я, оторвался от веток, а на сердце опять горячо, горячо. И опять без ответа, а листочек с березки упал. Он, как я, оторвался от веток.

0: Сколько же дорог вокруг?
1: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд.
2: Эксклюзивные интервью,
1: премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов.
2: Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
3: Добрый день, в студии Юлия Лемецких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
4: Крутятся диски.
3: 2 месяца лета уже позади. Но это не повод грустить. Впереди еще целый август. А значит, еще есть время, чтобы сходить на пикник, покататься на велосипедах, поплавать и провести теплые вечера с близкими. И наполнить последний месяц лета яркими моментами, которые будут согревать воспоминаниями холодной зимой. Анна Семенович и Алексей Петрухин напоминают. Лето становится еще лучше, когда разделяешь его с дорогими людьми. Песня «Раздели со мной лето» прямо сейчас.

0: Звезды за сценой.
1: Артисту особенно важно соблюдать сбалансированное питание, ведь от этого во многом зависит его самочувствие и энергия на сцене. Ярослав Сумишевский рассказал в личном блоге, что обычно перед концертом ничего не ест. Однако в Беларуси, как признался певец, его всегда встречают настолько радушно, что, по его словам, остаться голодным ему было не суждено. На видео артист показал накрытый стол, свежие помидоры, огурцы и сладкий перец, а также несколько контейнеров с домашними блюдами, курицей, картофелем с котлетой и, конечно, главным белорусским угощением – драниками. С улыбкой артист признался, что обязательно попробует все угощения, но это уже после концерта. Катя Лель активно занимается спортом и регулярно делится с подписчиками своими тренировками. В социальных сетях можно увидеть, как артистка занимается боксом, играет в теннис, а теперь решила освоить и флай-йогу, направление, в котором упражнения выполняются с помощью специального гамака, подвешенного к потолку. По словам певицы, такие занятия особенно полезны во время отдыха. Они помогают расслабиться, снять нагрузку с позвоночника, укрепить мышцы и восстановить силы. А у меня для вас классная новость. 6 декабря в Санкт-Петербурге состоится 14-я народная премия «Звезды дорожного радио». На сцену Ледового дворца выйдут Катя Лель, Сергей Лазарев, Игорь Николаев, Шаман, Татьяна Буланова и многие другие артисты. Билеты уже в продаже. Еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемецких. До новых встреч в эфире.
0: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15:30 только на Дорожном радио. We'll be right back.

0: Реклама.
1: До 80% фасада – это стекло. Остекление выдержит ветер, но не взрывную волну. Бронепленка удержит осколки. Сохраните жизнь себе и своим близким. Закажите оклейку окон под ключ. Гарантия 1 год. Звоните плюс 7-978-979-2176.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Автодорожная.ру
1: 18+.
2: Реклама.
3: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
4: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Дорожное радио.

скажу, по-польски прошу, пани, прими таким, как есть, не буду больше петь, но что ей до того? Она уже в Иране, я понял, мне

Дорожное радио. Симферополь 91 и

0: Реклама.
1: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория, заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

мы легкий сон, Ланфрен, Ланфран, сорвем с тяжелой ветки, как сладок он, Ланфрен, Ланфра, такие сны так редки, Ланфрен, Ланфра, Лантатита, но слаще сна твои уста, и роза падает с куста тебе на грудь.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Соединенные Штаты намерены в ближайшие недели попытаться возобновить переговорный процесс между Россией и Украиной. Об этом в эфире Fox News заявил американский госсекретарь Марко Рубио. По его словам, Вашингтон понимает, что у обеих сторон есть четкие красные линии, пока их не удастся немного сблизить, желаемый результат достигнут не будет. Рубио отметил, что США изучают возможность возвращения сторон за стол переговоров.
0: Россия.
1: Аптекам стоит разрешить продавать лекарства не полными пачками, а в том количестве, которое назначил врач. Как пишет ТАСС, такое мнение выразил председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Отмечается, что сейчас продажа лекарств неполными пачками напрямую не запрещена. Однако при таком подходе производители аптеки сталкиваются с рядом трудностей, связанных в том числе с необходимостью особой регистрации препаратов.
0: Мир.
1: Премьер-министр Испании Педро Санчес попросил созвать экстренную конференцию с главами МВД стран Евросоюза из-за миграционного кризиса в Сеуте. Напомню, в пятницу стало известно, что около 60 тысяч мигрантов проникли в этот город из Марокко. После этого власти нескольких стран ЕС, включая Италию, Чехию, Финляндию и Данию, призвали к временной приостановке членства Испании в шенгенской зоне. Премьер Испании при этом заявил, что страна восстановила пограничный контроль менее чем за 48 часов, оказала гуманитарную помощь и вернула практически всех, кто пересек границу. Школьные товары предлагают включить в перечень социально значимых. С такой инициативой выступил замсекретаря общественной палаты Владислав Гриб. В беседе с ТАСС он отметил, что стоимость школьных товаров в августе может быть на 20-40% выше, чем весной, и выразил мнение, что необходимо сформировать единый список товаров для школьников и учителей, чтобы не допускать сезонного подорожания перед началом учебного года.
0: Транспорт.
1: За первое полугодие в России было продано 260 тысяч новых легковых машин с полным приводом. Их доля в структуре продаж составила почти 43%. Это максимальный показатель за все время ведения статистики. Такие данные приводит агентство «Автостат». Отмечается, что лидером продаж новых полноприводных машин стал внедорожник «Лада Нива Тревел», который за 6 месяцев разошелся тиражом в 21,5 тысячу экземпляров. Второе место занял еще один вазовский внедорожник «Лада Нива Легенд». Замыкает тройку кроссовер «Хавейл Джелион».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Борода плавится, валенки просятся в отпуск, а подарки я все равно принес.
1: Дед Мороз, сейчас же лето.
0: Вот именно, в ГК «Дом» уже новогодние подарки. Кладовая, паркинг и целых 2 миллиона рублей.
2: Хо-хо-хо. Новый год летом. Время выбирать квартиру у моря. Подробнее на moregraimea.ru. Предложение действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Застройщик ОСЗ «НДК Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: До 80% фасада – это стекло. Остекление выдержит ветер, но не взрывную волну. Бронепленка удержит осколки. Сохраните жизнь себе и своим близким. Закажите оклейку окон под ключ. Гарантия 1 год. Звоните плюс 7 978 979 21 76.
4: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Вижу цель, не вижу препятствий.
2: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
3: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
4: Новый сериал Пятого канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
5: Такие мы удивительные люди.
4: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
6: Дорожное радио.
7: Кружит земля, как в детстве карусель. А над землей

0: Реклама.
1: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: До 80% фасада – это стекло. Остекление выдержит ветер, но не взрывную волну. Бронепленка удержит осколки. Сохраните жизнь себе и своим близким. Закажите оклейку окон под ключ. Гарантия 1 год. Звоните плюс 7 978 979 2176.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

Радио представляет новое шоу выходного дня «5 звезд». Вы душа компании и отличный вокалист? Или ваше утро начинается с пения в душе?

0: Дорожная.ру.
1: 18+.
2: Реклама.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: До 80% фасада – это стекло. Остекление выдержит ветер, но не взрывную волну. Бронепленка удержит осколки. Сохраните жизнь себе и своим близким. Закажите оклейку окон под ключ. Гарантия 1 год. Звоните плюс 7-978-979-2176.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: В России утвердили список приложений, обязательных при установке на гаджеты. Как пишут «Известия», согласно распоряжению правительства, которое вступает в силу со следующего года, в перечне приложений, обязательных для предустановки на смартфоны и планшеты, оказались в том числе сервисы Яндекса, ВК, Госуслуги, Мессенджер Макс, книжный сервис Литрес и приложение «Честный знак». Для компьютеров обязательными стали Яндекс.Браузер, Мой офис и антивирус лаборатории Касперского.
2: Мир.
1: Соединенные Штаты могут отказаться от роли лидера в группе содействия Украине. Об этом пишет «Политику» со ссылкой на источники, по словам которых Пентагон отстраняется от руководства командованием НАТО в Германии, которое координирует в том числе передачу военной помощи Киеву. При этом, согласно материалу, союзники по НАТО в целом поддерживают такой шаг США, и некоторые отмечают, что расширение роли Европы представляется целесообразным.
2: Россия.
1: Аптекам стоит разрешить продавать лекарства не полными пачками, а в том количестве, которое назначил врач. Как пишет ТАСС, такое мнение выразил председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Отмечается, что сейчас продажа лекарств неполными пачками напрямую не запрещена. Однако при таком подходе производители аптеки сталкиваются с рядом трудностей, связанных в том числе с необходимостью особой регистрации препаратов. В Венгрии из-за падения уровня воды в Дунае отключили второй из четырех блоков атомной электростанции ПАКШ. Об этом сообщает Bloomberg. Ранее премьер-министр страны Петр Мадьяр говорил, что работу станции могут приостановить полностью. Это произойдет впервые за 44 года. Как пишет ТАСС, уровень воды в Дунае снизился на всем протяжении реки. Так, в Словакии зафиксировали самый низкий показатель за последние 30 лет. Такая ситуация привела к тому, что сейчас реку не удается использовать для охлаждения реакторов.
3: Доля китайских автомобилей в российском автопарке превысила 7%. Такие данные приводит агентство «Автостат», уточняя, что в настоящее время в нашей стране насчитывается почти 3,5 миллиона машин китайских марок. Самой распространенной из них является «Хавейл», далее идут «Черри», «Джили», «Чанган» и «Лифан». Среди моделей чаще других на российских дорогах встречаются «Хавейл Джилион», «Черри Тиго 7 Pro Max», «Джили Монджаро», «Джили Кулрей», а также «Хавейл F7».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория, заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
2: Хо-хо-хо! Ух, жара! Борода плавится, валенки просятся в отпуск, а подарки я все равно принес.
3: Дед Мороз, сейчас же лето!
2: Вот именно, в ГК «Дом» уже новогодние подарки. Кладовая, паркинг и целых 2 миллиона рублей.
4: Хо-хо-хо. Новый год летом. Время выбирать квартиру у моря. Подробнее на morekraimea.ru. Предложение действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
6: Дорожное радио.

0: Звезды дорожного радио ТОП-10.
1: Здравствуйте, в студии дорожного радио приветствую вас я, Кирилл Сорокин. Уже в следующем музыкальном часе вашему вниманию, как всегда по традиции в это время, выходные, я представлю программу «Звезды дорожного радио ТОП-10». Узнаем, кто и как на этой неделе расположился в главной десятке песен эфира дорожного.
2: Реклама.
3: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7000 рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
4: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
5: Сюрприз от Пятого канала. Вечер с любимыми детективами. След. Премьера. В 21.25. А сразу после «Великолепная пятерка». Новая серия. В 22.20. В понедельник на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
2: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91

0: Дорожное радио представляет музыкальные итоги недели. Обратный отсчет 10 главных песен по мнению слушателей. Новинки эфира. Мнения и комментарии. Гастроли и концерты. И много чего еще. В программе «Звезды Дорожного радио». Прямо сейчас на Дорожном радио.
1: Добрый день, здравствуйте. В эфире Дорожного радио. Приветствую вас, я, Кирилл Сорокин. Ближайший музыкальный час, летний музыкальный час проведем вместе с вами и вашему вниманию. Программа «Звезды Дорожного радио ТОП-10». Главная десятка песен эфира Дорожного радио, конечно же, ждет. Музыкальные новости от артистов за неделю. Посмотрим, что у них произошло. И потенциальная композиция эфира от Аниты Цой «Я твое море». Тоже ее послушаем. И давайте с вами сразу же перейдем к главной десятке песен эфира Дорожного радио. На прошлой неделе у нас с вами был новичок хит-парада. Это Татьяна Буланова с песней «Надо ли». Посмотрим, где она на этой неделе у нас с вами оказалась. Пока что место номер 10. Ярослав Сумишевский, «Я буду солнцем для тебя». Терять 5 позиций сразу же по сравнению с прошлой неделей.
0: Номер 10.

0: звезды дорожного радио.
1: Ну что, я напомню, какими способами вы можете поддержать любимых артистов и их песни. Проголосовать можно на сайте дорожный.ру. Там проходит голосование за главную десятку песен эфира «Дорожного». У следующего исполнителя у нас тоже минус 3 позиции по сравнению с прошлой неделей. Сергей Лазарев из песни «Тут или там». Вот так вот вы решили. Прежде чем мы с вами, кстати, эту песню послушаем, на этой неделе я листал социальные сети и обратил внимание на то, что Сергей Лазарев выложил видео, где он показывал свой райдер, бытовой райдер на гастролях и сказал: сначала посмотрите, внушительный список, какой у моего балета. Ягоды, колбаса, сыры и тому подобное. А теперь давайте посмотрите мой куда более скромный йогурт, лимон и помидор. И Сергей написал то, что я скромный артист, мне многого не надо, мне к зрителю на сцену надо. С юмором прокомментировал Сергей свой пост. Артист-то скромный, песни хорошие, а вы почему-то решили так. Но решение ваше. 9-я строчка, Сергей Лазарев, «Тут или там».
0: Номер 9.

0: звезды дорожного радио ТОП-10.
1: Далее по курсу 8-я строчка. И на этой неделе там расположился у нас с вами Алексей Петрухин с песней «Мы живы, пока мы любим».
2: Номер 8.

0: Дорожного радио. Звезды Дорожного радио. ТОП-10.
1: Вот вы сейчас подумайте, что же я говорю. До декабря время еще много и много. Также мы с вами думали, что вот лето началось, а оно уже у нас практически сами и заканчивается. Последний месяц у нас остался. Ну, ничего страшного, много успеем сделать. Но давайте подумаем про декабрь. 6 декабря. Именно в этот день состоится 14-я народная премия «Звезд Дорожного радио» в Санкт-Петербурге, в Ледовом дворце. Билеты уже, кстати, доступны. И вы можете их покупать. Выбирайте. В этом году у нас первые два ряда диванчики для вашего удобства. Кстати, уже очень много куплено. Если вы хотите сидеть в первых рядах комфортно, то поспешите. Ну и в целом, зал комфортный, и с любого места будет видно. Выбирайте по душе и будьте с нами. Будьте вместе со звездами Дорожного радио. 6 декабря в Ледовом дворце Санкт-Петербурга. И далее по курсу у нас с вами Татьяна Буланова, которая получит 15-ю звезду Дорожного радио, потому что в прошлом году она получила сразу 2 звезды Дорожного радио. И все это ваша любовь слушателей Дорожного радио. Татьяна Буланова, надо ли? Место номер 7.
2: Номер 7.

0: звезды дорожного радио.
1: Каждый год мы вас стараемся радовать и удивлять на народной премии звезд дорожного радио в Санкт-Петербурге. Кстати, в этом году он состоится 6 декабря, так что об этом говорил. Но и не просто так я сейчас вновь поднял эту тему. Про что я? Про то, что будет много новых участников, которые впервые примут участие в народной премии звезды дорожного радио. Допустим, вот Сергей Лазарев, да, ни разу не получал звезду дорожного радио. Будет выступать и будет петь и получать свою первую звезду. Также Алекс Лим примет участие впервые и споет свои хиты, в том числе «Неземная» прозвучит со сцены в этот вечер. Ну а если вы, допустим, живете в Тюмени, в Екатеринбурге, в Перми, в Нижнем Новгороде, да в Москве, у него совсем скоро в этих городах состоятся концерты, сольные концерты при поддержке дорожного радио. Вся информация есть у артиста на сайте, в официальных группах. Поэтому, если нравится творчество Алекса Лима, то просто рекомендую вам сходить на его концерты и получите удовольствие. Ну и 6 декабря он тоже выступит на народной премии «Звезды дорожного радио». А пока что место номер 6. Игорь Крутой, Алекс Лим, песня «Неземная».
0: Номер 6.

0: Хиты дорожного радио ТОП-10.
1: Александр Иванов и группа «Рондо» с песней «Полчаса» нас порадовали в этом году своей новинкой. Кажется, очень хорошая, добрая такая песня получилась в стиле группы «Рондо». Александр Иванов там вокальные данные свои показывает, очень красиво поет. И вот любовь это видна. Вот что называется «Хит так хит». Была на 8-й строчке на прошлой неделе, сегодня на 5-м месте, плюс 3 позиции. И все благодаря вашей любви, любви слушателей дорожного радио. Кстати, свою любовь вы можете показать с помощью голосования в главной десятке песен эфиродорожного радио. Проходит оно на сайте дорожное.ру. Итак, место номер 5. Александр Иванов, «Полчаса».
2: Номер 5.

0: Звезды дорожного радио.
1: Юрий Михайлович Антонов вновь покидает лидерские позиции, пьедестал почета. На прошлой неделе был на второй строчке и вновь спускается на четвертое место. Был он уже тут, но ничего страшного, поднимался на второе место, на первое. В общем, все решать вам. Я только подвожу итоги вашего голосования. Вот вы решили, что место номер 4 у Юрия Антонова песня «Доченька». Так вот, пожалуйста, место номер 4 Юрий Антонов «Доченька».

0: Дорожное радио представляет музыкальные итоги недели. Обратный отсчет 10 главных песен по мнению слушателей. Новинки эфира. Мнения и комментарии. Гастроли и концерты. И много чего еще. В программе «Звезды Дорожного радио». Прямо сейчас на Дорожном радио.
1: Прежде чем мы с вами перейдем к тройке лидеров и потом еще с вами, кстати, послушаем потенциальную песню эфира от Аниты Цой «Я твое море», давайте вспомним с 10 по 4 место. 10 строчка, Ярослав Сумишевский «Я буду солнцем для тебя».
2: Я буду солнцем для тебя, пускай ревнуют небеса.
1: Место номер 9, Сергей Лазарев «Тут или там». Восьмое место. Алексей Петрухин. Мы живы, пока мы любим.
3: Распахнуты настежь двери, и ветер сердца полнил мышь.
1: Седьмое место. Татьяна Буланова. Надо ли?
4: Надо ли, не надо ли, только слезы падали.
1: Шестая строчка. Игорь Крутой. Алекс Лим. Неземная.
5: Мне бы в счастье с тобой окунаться, мне бы страсть огня сгорая.
1: Александр Иванов и группа «Ронда», «Полчаса», место номер 5.
6: Полчаса, есть у нас полчаса.
1: Песня «Доченька» в исполнении Юрия Антонова, четвертая строчка.
7: Получат

0: Дорожного радио. Топ-10. Тройка лидеров.
1: В эфире программа «Звезды Дорожного радио ТОП-10», и впереди тройка лидеров. Давайте посмотрим, кто и как на этой неделе расположился. На третьей строчке именинник прошлой субботы Тони. Каюсь, не поздравил в эфире, но лично набрал, вспомнил после эфира. И вот, видимо, сделали подарок артисту и оставили его на пьедестале почета. Бронза у песни «Ты мое небо» в исполнении Тони.
2: Номер 3.
3: Слова теряют смысл, краски, когда с тобой я наедине.

0: 10.
1: Ирина Круг и Никита Осин с песни «Без тебя» врываются в тройку лидеров. И на второй строчке на этой неделе расположились плюс 2 позиции по сравнению с прошлой неделей.
2: Номер 2.
3: Мне надо было все.

0: звезды дорожного радио ТОП-10.
1: Вторую неделю подряд без изменений. Шаман Игорь Бутман. Я красиво живу. Место номер один в главной десятке песен эфира дорожного радио.
2: Номер один.
3: Много разных судеб, их не сосчитать.

Дорожное радио представляет новое шоу выходного дня «5 звезд». Вы душа компании и отличный вокалист? Или ваше утро начинается с пения в душе?

0: Дорожное.ру
1: 18+. Звезды дорожного радио. Потенциальная песня.
2: В эфире программа «Звезды дорожного радио ТОП-10». И в завершении, по традиции, я вашему вниманию представляю рубрику «Потенциальная песня эфира». Что это такое, если вы не знаете? Рассказываю. Песни, которые еще не звучат в эфире дорожного радио, но уже артисты их выпустили. И вот нам важно очень ваше мнение, потому что мы дорожное радио делаем для вас. Высказывайте свое мнение, оставляйте комментарии в наших официальных группах дорожного радио в социальных сетях, где мы представлены. И вашему вниманию Анита Цой, ее песни «Я твое море».

Я говорю вам до свидания. Ровно на неделю вас оставляю. Голосуйте, оставляйте свои комментарии за потенциальную песню эфира Дорожного радио. И также не забывайте приобретать билеты на 14-ю народную премию «Звезды Дорожного радио», которая состоится 6 декабря в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце. Все, берегите себя, родных и близких. С вами был я, Кирилл Сорокин. Услышимся ровно через день.

что я мог сказать в ответ? Вот билет на балет, на трамвай билета

Дорожное радио. Симферополь 91.5 FM. Вместе в пути. Дорожное радио. Пятница, суббота, вечер. Место нашей встречи.

Так вот каждую ночь коротаю, завтра снова с любимой до звезд простою.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Продолжаем! Танцы по-русски! На Дорожном радио!

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

Дорожное радио. Симферополь 91.5 FM. Вместе в пути. Дорожное радио. Пятница, суббота, вечер. Место нашей встречи.

земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя.

0: звезды, как она.
1: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
2: Продолжаем! Танцы по-русски! На Дорожном радио!

Дорожное радио. Симферополь 91.

Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил

Я спросил у осени, где моя любимая? Осень мне ответила проливным дождем. У дождя я спрашиваю,

я спросил у месяца, где моя любимая? Месяц скрылся в облаке, не ответил мне.

друг ты мой, единственный, где моя любимая? Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она любимая?

была тебе любимая, а стала мне жена. Я спросил у ясеня, я спросил у тополя, я спросил

счастлива этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то чтобы очень гладко, а в общем, знаю,

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, реши.

0: Дорожное радио.
1: Симферополь 91

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

у нас и готовенького. Бжик, бжик, бжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу.

0: на опасных поворотах. Трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то прав, поет и обо мне.
1: Вжик, вжик, вжик. Уноси готовенького.
0: Вжик, вжик, вжик.
1: Кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да. Кто на новенького? Юный друг в бою открытом защитить готов все честь. И оружием забытым сам держи святую весть.